Изменили нескольких автобусов. То мы купили, это был иной, это был наш красавец. Я ему сказал, красавец, малый колечко, малый мотор, обровский простор про людей.